Дорогой, давай выпьем. Эй, держи. На брудерштаб. Вот так. Давай, пей, пей, пей. Не хочешь? Тут, давай. Я уже почти выпила. Давай.